0: тмани, в ров. Вставайте, вы двое.
1: Где же мы, власне?
0: Не знаю, на том не залежи. Не заставайме ту, а поберме са на выход. Кед свитне, потом си то объясниме.
2: А наши збране?
0: Дусу, 5 пушек а стреливо.
1: То е мало, аби сме са претолкли толту крайну дивохол.
3: Где е Ивенц?
0: Тамто, Коуп а Буг го стражя. Вольки неволки муси и с нами, а кеби отпоровал, я го уж приведем к разуму.
1: А что са стало с Катом? Подарило са и захраница?
0: Ката, тей са уж не мусиме бать. Видел сам ее, ако выпадла цез палубу праве пред строскотаним шалупи. Та е уж исте воля где на дне.
1: Добре, же сме са ей избавили. Vedela toho priveľa o nás.
0: Nemaj strach, nebola by to dlho vedela. Tak čo vy dvaja? Už ste sa spametali. Ležali ste tu na brehu ani dve polená, kým sme my ostatní obzerali okolie.
3: Už je dobré. Ale nalodal som sa mora až hrúza.
0: Tak, teda poďme.